Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: социологии и паспортизации.
1: Матчество.
2: Матчество. Тва.
1: Отчество по матери.
3: Матчество.
1: Например, Сергей Людмилович, Федор Иринович, Клим Аксиньевич, Егор Глафирович, Эдуард Феклович, Митрофан Ребеккович, Олег Ольгович, Евгений Евгеньевич и так далее. Каждый гражданин, таким образом, может выбирать удобную для себя форму обращения в зависимости от того, кого он больше любит в этот момент – маму или папу. Так, по матери известных деятелей русской культуры и политики следовало бы величать так: Лев Мариевич Толстой, Иван Варварович Тургенев, Антон Евгеньевич Чехов, Владимир Александрович Маяковский, Анна Инновна Ахматова, Владимир Мариевич Ульянов, императоры Петр Натальевич Великий и
2: Павел Екатеринович II Первый,
1: поэт Александр Надеждович Пушкин и так далее. Данная форма обращения удобна также в семьях матерей-одиночек, для детей-отцов, скрывающихся от уплаты алиментов и от следственных органов и тому подобное. С введением этого новшества будет правомерен вопрос в анкете. Ваше матчество?

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.
2: En swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

라디오 지플도

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

0: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Правильно.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а...

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Андрей. Это вам звонит радио Чипльдук.
2: Здрасте.
3: Здрасте, здрасте. А вы долго ждете-то нашего звонка, поди?
2: Да, долго.
3: Ну, дождались. Поздравляем вас.
2: Спасибо.
4: Хихикаем почему?
2: Чипльдук позвонил.
3: Прекрасно. Но он радуется, что незнакомый номер входящий был не из налоговой инспекции.
2: Да.
3: Поэтому
2: да,
3: вот
2: да,
3: облегчение чувствуется в его смехе таком задорном, радостном.
2: Да.
3: А вы нас тоже можете поздравить с минувшим недавно 19-летием.
2: Поздравляю. В следующем году
4: юбилей. Да. А вы давно ли вы с нами?
2: Лет 5, наверное.
4: Вот хороший результат. Хороший.
3: А лязгает посуда, стекло. Это вы уже накрываете на стол, чтобы отметить наш юбилей.
2: Да. Вместе мы включали. Я сейчас нахожусь на работе.
3: На работе с женщинами.
4: С гаечными ключами.
2: Да.
3: С гаечными женщинами.
2: С гаечными женщинами.
3: Ну, а вы физического труда работник или умственного?
2: Физического
3: больше. Это дефицит, мы очень ценим, когда... Слушайте, потому что у нас, когда много программистов, веб-дизайнеров и компьютерных всяких таких жуков, то получается дисбаланс. А когда человек своими руками
4: трубу
3: человек
4: прорвало,
3: когда шел...
4: никто не может.
3: Да.
4: Или же колесо спустил.
2: Мне, вот, к примеру, нравится больше ваши музыкальные перепроводки. Очень прекрасная программа.
3: Музыкальная перепроводка.
2: Замечательная.
3: Замечательно. Продолжим пересекаться на музыкальных перекрестках еще. Да.
2: Да, я думаю, пересечем.
3: Тут, по-моему, стал пересекаться уже сам с собой искусственный интеллект. Уже ходить негде, везде перекрестки сплошные.
2: Да, согласен. Искусственный интеллект, мне кажется, заполоняет 90%
4: сейчас. Вот вы думаете, что звонит вам Чипльдук, а это искусственный интеллект, и где гарантии, что не наоборот?
3: Синтезировал голоса, да, включил программу, и все,
2: в путь. Я думаю, что это все-таки моя радиоточка, Чипльдук звонит мне.
4: Ну а много вас таких там в округе-то, как Чипльдук популярен?
2: Пока что я, мой отец и моя жена.
4: Ну, это уже более чем кое-что.
3: Да.
4: Даже папу подсадили. Даже папа подсел.
2: Не-не-не, скорее он меня подсадил.
4: А он? А вам сколько лет-то, извиняюсь за вопрос-то тогда?
2: 23.
4: А, ну так вы вообще юн-то, а папе-то...
3: Ну так значит, он начал слушать, когда ему 4 было.
4: Точно.
3: 19 лет мы вещаем, значит...
2: Да.
3: Вот он, наш слушатель-то выросший.
4: А папа-то как себя чувствует?
2: Юный юзер.
4: А папа-то уже не юный юзер. Как он-то дошел до этого всего?
2: Он, не знаю, мне кажется, рандомно просто радиостанцию подобрал и все.
4: Ляпнул вот так вот, куда-то
3: тыкнул. Да.
2: И очень удачно. Да,
4: ну, папе-то привет большой.
2: Хорошо.
4: Как он себя чувствует? Как у него дела?
2: Отлично.
4: Ну, слава тебе.
3: Вам 23, а папе 29?
2: 50.
3: Хорошо. Главное, молодость души.
4: Главное, действительно, всегда чувствовать, что ты старше чего-то папы.
3: Да и супруга тоже, видно, тоже с огоньком. В общем, такая у нас диаспора чипльдучная в Воронеже. Отлично, хорошо. Ну, мы рады, что дозвонились до вас. В общем, ждали вы. Но, видите, все-таки дождались.
4: Да, мы стараемся. Главное, чтобы вы, что называется, понимали, что... Есть уже реальные вещи, не столько искусственные.
2: Вот, теперь буду верить.
3: Не бросайте нас, да. Ну, там, если при случае, пусть поддержит нас ваша артель там как-нибудь, если...
2: Хорошо.
3: Ну, мы не настаиваем, но так вот бывает.
2: Хорошо.
4: Ну, здоровско, что у нас папа, мама и я, как в Советском Союзе, была спортивная,
3: чипльдучная
4: семья.
2: Чипльдучная семья.
4: Да, это хорошо. Ну, еще раз, супруге с папой привет.
2: Хорошо.
3: Ну и ширьте там тогда сообщество. Да. Пусть таких семейных кланов будет больше.
2: Хорошо.
3: На карте Воронежа и всего глобуса нашего.
4: Обнимаем. Счастливо.
3: Пока, спасибо.
2: Счастливо. До свидания. Пока-пока.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Dok. Tripodic. Tripodic. Dok. Tripodic.
2: Radio. Radio.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
3: Tripodic.
1: Tripodic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Далек.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип. Чипальдук.
1: Подуп-дипу.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
5: Инфу-тайку-бак.

Если в начале индийского фильма на стене висит ружье, то в финале оно обязательно начнет танцевать и петь. Неизвестный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Чиплдук. Шо горите?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Дорогие Чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой Чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой Чипль-Дук. Чипль-Дук, Чипль-Дук, Чипль будет Дук.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: В эфире «Несвежие новости» на радио «Чебальдук», в студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание 3 станков вместо одного. Душанбе. Оперу «В бурю» Тихона Хренникова поставил Таджикский академический театр оперы и балета имени С. Айни. Этот спектакль, посвященный 50-летию образования СССР, пример плодотворного содружества мастеров искусств Москвы и Душанбе. Продолжаем не очень свежие новости на радио «Чебальдук» по материалам газеты «Комсомольская правда» от 1 мая 1972 года. Йошкар-Ала. Первые троллейбусы пошли в канун 1 мая по новой кольцевой линии, соединившей Заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов Йошкар-Але составляет почти 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Выбыли из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие Челябинскому трактору со счетом 3-5. Сегодня состоялись полуфинальные встречи. Химик выиграл в Челябинске у трактора 4-2. Шайбы забросили у трактора Шорин, М. Природин, у химика Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года. Это были не очень свежие новости на радио «Чебальдук». С вами был Карим Яблоков.
3: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да кого маэстро?

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

И снова музыка на радио Чипльдук. Тему большой любви продолжает еще одна лирическая композиция для самых маленьких.

0: не превосходите!
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало 22-го сигнала соответствует началу точного времени.
2: Good morning.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: just a dream.
1: Just a dream. Just a dream.
0: It's just a dream.
2: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
3: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
4: Добрый день. Мы небольшая студия дизайна в Тюмени. Слушаем Чипальдук регулярно. Нет, для более продуктивной работы и готовы.
5: Да, не студия дизайна, а мы студия
4: Чипальдук. Константин, да-да. Мы тоже, в принципе, готовы.
5: Звуковой дизайн, да.
4: А мы звукового, а не изобразительного? Алло, алло. Константин.
6: Да.
4: Добрый у вас ночь или вечер, а у нас вот день, разгар рабочего дня. А вы небольшая студия дизайна в Тюмени, ведь правильно?
6: Угу,
5: а мы еще...
4: А мы небольшая студия звука под названием Чипальдук.
6: А, круто.
4: Так вы заявки готовы выполнять наши?
6: Костян, Чипальдук позвонили нам. Чипальдук позвонили.
4: Чипальдук, да. Подтягивайте там всех Чипальдук к микрофону. Отрывайте их от дизайна, тяните к микрофону.
5: К прекрасному.
4: Будете заявку выполнять нашу.
6: Ну, давайте.
4: Сколько народу у вас там?
6: Так, нас четверо.
5: Слух
4: есть? А мы четыре дуг как раз, да, вот отлично. Подходит.
5: Слух у кого есть музыкальный?
6: Четыре
5: есть?
6: Дука.
4: Четыре друга и четыре дука. Ну, давайте тогда акапелла, что ли.
5: У вас слух у кого есть из четырех? Какое образование музыкальное?
6: У меня есть. Клавишник.
5: Вот так. О-о-о. Так. А эти три, которые другие?
6: Нет, остальные дизайнеры.
4: Остальные. То есть клавишник на клавиатуре компьютера?
6: Клавишник-дизайнер.
4: Вы.
5: Вы какую можете сами исполнить песню, которую вам хочется исполнить? О, там хихикает.
4: Девушки. А мы сделаем вид, что это как раз и есть наша заявка. Поддавки такие сделаем. Это у нас день молочной кухни, как бы диетический режим. А то мы можем, мы, конечно, и пожестче заявочку.
5: Но там все обрывается, они ничего не слышат, по-моему. Вот в чем проблема.
4: Но хихикать-то они могут не над необорванными.
5: Это вот играет он на клавишах.
4: Угу. Уже так. Хорошо. Как ты думаешь, это какая песня? В какое вступление, может быть, к песне?
5: Я думаю, что это что-то такое, знаешь...
4: Может, девятая симфония, думаешь, или шестая?
5: Вот это была девятая. Вот сейчас.
4: А, это как раз...
5: Девятая хихикательная.
4: Нет, это была уже с арией.
5: Они там, видишь, как голубки воркуют, на фоне играют. Воркуют.
4: Ребята,
5: да.
4: Девчата, вам там хорошо друг с другом, но подтяните девчат поближе к микрофону, и пусть они нам
5: поют акапельно сверху,
4: подпоют.
5: Сверху.
4: Да, тюменскую областную. Плясовую, областную плясовую.
7: Нет, стой.
4: Здравствуйте. А мы Чипальдук, а вы кто?
7: А мы Аня Полякова.
4: Аня Полякова. Все, выдала все явки по нашим заявкам.
5: Так, значит, Аня Полякова. Остальные трое, представьтесь. Уж есть такая пошла туса.
7: Костя Тюменцев. Костя Поляков и Варила.
5: Варила, Костя Поляков, Аня Полякова, однофамильцы, видимо.
4: Два Кости,
5: да,
4: видимо. Варила и Аня.
5: Так.
7: Случайная жена.
5: Значит, четверо. Случайная жена. Костя Поляков, Аня Полякова и Варила, правильно?
4: Ну, раз случайная
5: жена... Варила.
4: Варила.
5: Да. Жена. А случайная жена — это кто из вас?
4: Случайного мужа жена.
5: Да, а кто? Давайте перекличку. Случайная жена.
7: Случайная жена — это я.
5: Я. Так, Костя Поляков.
6: Я.
5: Так, Аня Полякова.
7: Я.
5: Хорошо, Варила.
6: Я.
5: Вот, хорошо.
4: Они там же по два раза друг за другом.
5: Все на месте.
4: Их двое, понимаешь? Они...
5: Нет, подожди. Четверо. Случайная жена, Варила, Аня Полякова и Костя Поляков, ее однофамилец. Значит,
7: а
5: хорошо.
7: А еще Костя Тюменцев. Подожди, четвертого.
4: Костя Тюменцев.
5: А, Тюменцев еще есть?
7: Да, вот. Значит, он играет.
5: Значит, вас пятеро.
4: В Тюмени Тюменцев.
5: Видишь, понятно. Тюменцев, хорошая фамилия.
7: Поляков, Полякова, Варила и Костя Тюменцев.
5: А случайная жена еще же есть среди вас. Куда она? Ушла, что ли, уже?
7: Не-не-не, мы еще не слышим, нормально.
4: Случайный звонок на случайном радио. Ребята, вот слушатели, кто выбрал случайно нашу частоту, так сказать, наш домен набил, и вот попал на случайный звонок. И вот случайных 4 человека здесь, и 4 дуб здесь.
5: Случайная жена.
4: Нас вот трое, правда,
5: варила,
4: сейчас, в данный момент. А все эти варилы, в общем, мы заварили тут кашу такую.
5: Да.
4: И собираемся попеть акапельно. Да?
5: Или попить вместе с кашей, чтобы не сухомятку. Ребята, вот давайте, у вас был хороший очень музыкальный фон, такой обрывающийся, как-то ненавязчиво.
4: Клавишный.
7: Вот он сейчас, давай начинаем.
5: Это Варила будет играть сейчас?
7: Костя Тюменцев.
5: Тюменцев, давайте так. Образование, заметь, у Полякова, а играет Тюменцев. Это значит, какой Тюменцев-то уровень?
4: Нет, ну заметь.
7: Играет он. Специально для чего?
4: У них студия дизайна.
5: Да, у них там фортепиано.
4: Всегда клавиши,
5: да. Рояль большой.
4: Рояль, гранд-рояль.
7: Есть аккордеон.
4: Так давайте аккордеон. Давайте все там, надевайте на себя. Давайте.
5: Случайную жену подтягивайте тоже.
7: Случайно, да? Жена на свете, аккордеон, пошел за аккордеоном.
4: Пошел за аккордеоном, пока он пошел за аккордеоном.
5: А Варила-то где? Пускай подаст голос.
7: Варила, он рисует. Что-то рисует.
4: Рисует, он уже рисует на барабанах вот этот самый логотип вашей группы. А ударные-то есть, барабаны какие-то или что?
7: Нет.
4: Нету.
5: Перкуссия,
4: а что можем использовать? Чертежную доску какую-нибудь.
5: Перкуссию.
4: Да, ударные отсюда идут. Значит,
5: да.
4: Клавишные от вас, аккордеон тоже от вас. Значит, подпев будут тут слушатели, они каждый у себя дома подпоет. И вы еще вокал даете тоже.
5: Да, изумительный план.
4: Да.
5: Аккордеон далеко, когда за ним приедут с ним уже к вам?
4: Поехал?
7: Он потерял, мы ищем его. А, нашли, он был в кладовке на верхней
4: кладовке. Там...
5: В кладовку сбегали. А кто бегал-то? Тюменцев?
7: Тюменцев, да.
5: Правильно, правильно.
4: Там уж, наверное, меха поела моль, меха этого аккордеона.
5: Ну, давайте уже это, разворачивайте эту...
4: Разводите вот это вот. Вот этот звук хочется услышать, размашистый.
7: У нас, между прочим, первый день лета в Тюмени.
5: Да вы что?
4: Поздравляем.
5: Вот это номер.
7: Спасибо.
5: Ну что же вы, аккордеон, что, не в форме?
4: Давай пусть это будет поздравление всем, у кого сегодня днюха.
5: Вот без варенья. День варенья.
4: У кого сегодня день рождения,
5: день
4: варенья,
5: варила,
4: днюха
5: варила.
4: И так далее. Сегодня для вас играет группа... Тюменцев и сыновья.

0: Никак ритм не поймается.
1: К сожалению, что не чисти, не чисти.
0: Далеко от нас.
1: О, ча-ча-ча. Но девчонки не подпели все-таки, от вас-то вокала не последовало.
2: Какой... Я боюсь, что вас радио выключит.
1: Нет, ну дайте одну ноту, дайте, знаете, какую. Давай, вот нота по нашим заявкам. Давайте си бемоль.
0: Да.
1: Все.

0: варила.
1: Ой, хорошо, ребята. В общем, отдохнули мы с вами душой.
0: Пусть лето продолжается, не кончается. Да. Дальше перечислим еще раз тех, кто с нами Давайте. Был эти мгновения. Это Верила, случайная жена, Поляков, не помню сейчас. Варела. Угу. Поляков, как звали, не помню.
1: Костя.
0: Костя Поляков.
1: Костя Тюменцев.
0: Аня Полякова и Костя Тюменцев. Все.
2: Все, пока-пока.
1: Спасибо,
2: пока.
1: Друзья, оставайтесь с нами. Поддержите Чипальдук-то хоть тоже.
2: Конечно, сейчас мы залайкаем вас.
1: Да. У нас там вирус развелся, пожирает наши треки. В общем, конечно, работа непростая. Стараемся бороться, но нужна вот поддержка.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: Давайте, пока.
2: Все, пока.

0: Бум-бум. Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу.
0: Огромное вам спасибо.
2: УЖЖ.
3: УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ

0: поезії на радіо Чіпельдук.
1: Ты называешь меня плюшей, наверное, потому что я хороший, такой весь белый и пушистый. И мне понять тебя совсем не сложно. Ты называешь меня плюшем, и я такой тебе и нужен. Называй меня зайкой, называй меня котенок, называй меня львенок, называй меня слоненок, называй меня как хочешь, только будь со мною рядом. Ты называешь меня плюша, наверное, потому что любишь. И я на самом деле так надеюсь, что больше никого так звать не будешь. И я за это говорю спасибо. И пусть я плюша, но такой счастливый. Называй меня зайкой. Называй меня котенок. Называй меня львенок. Называй меня слоненок. Называй меня как хочешь. Только будь со мною рядом, и я сделаю тебя самой счастливой в награду. Плюшевый я. Плюшевый? О-о-о-о. Плюшевый я. Плюшевый? О-о-о. О-о-о.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Котенок.
2: Львенок.
3: Слоненок.
1: Котенок. Львенок. Как хочешь.
2: Оп-оп.

0: my heart.
1: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
2: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 98. А.
1: Москва, район метро Арбатская, 2005 год. Первый уличный стоматологический автомат самообслуживания «Дантист-19». Принцип действия. Прохожий пациент помещает голову в специальное отверстие автомата и закрепляет челюсть на станине суппорта двумя струбцинами. Затем, широко обнажив ротовую полость, одной рукой опускает требуемую сумму мелочью в щель монетоприемника, а другой рукой производит необходимую процедуру, регулируя рукоятью глубину проникновения буровой установки в зубной канал.

Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало семикратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов, и это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме, рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. Ну а самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний, только что услышанный вами звук, был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Уходи, сказка. Нападавший нанес Чиполлино несколько резаных ножевых ран, бросил нож и долго рыдал над телом.

0: Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.
1: Um dia da meu amor,

0: Да. Именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну, а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Поезії на радіо Чіпльтук.
1: Сьогодні мені не молчиться, безхлебний струїться льон, оранжевая волчица выпрастывается из пелен, прогуливается синьора, дымит в перекор заре настойчивый труд минера, края обломал деревья. Хулио Москита, 1983 год. Перевод Павла Густавцова.

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа.
1: Джеки Чан на радио Чипальдук.
2: Especially when I'm in Europe, in America, all the children when they see me, ah, Jackie Chan, you know, move. I said, why nobody say Robert De Niro? So I want to change. I want to change someday when they see, wow, Jackie Chan, never moved again. No, ah, Jackie Chan, why Robert De Niro? So I want to change.
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло, вы во сне?
4: Что?
5: У вас псевдоним «Я во сне». Правильно?
4: Нет.
5: Как же так нет? А кто нам писал на радио?
4: Откуда?
3: Откуда, кстати? Хороший вопрос. Откуда?
5: Мы не знаем откуда. У вас есть верный пес? Да.
4: Верный пес?
5: Да. Есть у вас песик?
4: Нет.
3: А давайте тогда...
5: Давайте мы с вами пообщаемся.
3: Познакомимся.
5: Потому что вам звонит радио, интернет-радио Чипыльдук.
4: А, серьезно?
5: Да.
3: А почему вы песик этот до сих пор не завели?
4: Просто у меня, подруга, у нее псевдоним «Я во сне».
5: Это значит ваш общий песик. И вот в день рождения этого песика, да, она или вы просили его поздравить и утверждали, что он будет вилять хвостом и выть в трубку от радости.
4: Видимо, она меня хотела с днем рождения поздравить. У меня было 25 августа.
5: Ну, понятно. А вот песик-то был бы рад своему дню рождения или вашему?
3: Да что вы хихикаете-то все время? Хватит хихикать.
5: А как зовут-то собаку?
4: А у меня нет собаки, у меня кошка. Ее зовут Леди Вата.
5: Леди?
4: Леди Вата.
5: Леди Вата?
3: Прекрасно.
5: Да. Может быть, я как ничего-то не знаю. Это какой-то культовый персонаж.
3: Это японская такая Леди Вата. Это известная японская модель.
5: Леди Вата.
3: Леди Вата.
5: Ну, мы вас с опозданием поздравляем с днем рождения.
4: Ну, спасибо большое.
3: Вам сколько, если не секрет?
4: Мне 27.
3: Ну, это хороший возраст.
5: Хорошо. А песику, кошечке?
4: А ей 7.
5: Ей 7. Значит, вам 34.
4: Ну, да,
3: это хуже.
4: А кошечка ждет меня сейчас. Я ее должен покормить.
3: Хожу. Ой, ну тогда бегите, тогда до свидания.
4: Спасибо большое, очень приятно.
3: А вы ее покормите в прямом эфире. Мы послушаем, как это будет. Она будет так вот. Вот это будет?
4: Вам придется подождать.
3: А где она?
4: Потому что я тут к подъезду подошел.
3: А с каком этаже живете?
4: На 9-м.
3: Ой, а пешком пойдете или на лифте?
4: Ну, на лифте, конечно.
3: А какой лифт? Пешком. Большой у вас? Там что написано на лифте внутри?
4: Ну, я боюсь, не стоит читать, что там написано.
3: Понятно. Вы уже внутри? Вы уже зашли в него?
4: Нет, я вот его вызываю так.
3: Но сейчас вы войдете в лифт, связь пропадет. Подумайте об этом.
4: Не-не-не, она не пропадет.
3: А что за связь такая?
4: 2-3, я в лифт зашел.
3: А там уже кто-то стоит?
4: Нет, это я не стою.
5: А зовут-то как вас?
4: Меня Александр зовут.
5: Александр едет в лифте в Нижнем Новгороде кормить кошечку в прямом эфире. Это содержательный очень наш с ним диалог и процесс.
3: Он уже из лифта вышел, мне кажется, нельзя это упускать. Вы...
4: Я в квартире уже.
3: А уже в квартире? А что, она открыта была? Может, кто-то заходил?
4: Нет, вот я вошел только.
3: А у вас мало замков, получается, вы раз и зашли.
4: Ну, я уже просто...
3: Хорошо.
5: Вы будете готовить для кошечки какое-то блюдо или просто готовым пакетом обойдетесь?
4: Я принес к ней потасу и буду сейчас варить потасу.
3: О, кошечка-то у вас так, смотри.
5: Гурман.
3: Да, не будет есть, что не попадя.
4: Нет, просто на самом деле она в последнее время себя не очень хорошо чувствует.
5: Жалуется, значит.
4: Чихает, кашляет, в общем.
5: Ой.
4: Могу дать послушать, какие звуки она издает.
3: Ну, давайте.
4: Очень специфические звуки. Это просто такая порода странная.
5: Угу.
4: Экзот называется.
5: Как?
4: Экзот.
5: Экзот?
4: Да, у них такая морда очень-очень сплюснутая. И она не может нюхать, она может эти звуки издавать.
5: Понятно.
4: Вот я сейчас сам послушать, можете услышать, как она...
5: Слушаем кошечку по имени Леди Вата.
3: Да это свинья какая-то. Это хрюшка.
5: Слышно. Это кошечка урчит.
3: Да,
5: это она вот что делала? Кушала
4: это
5: или урчала?
4: Нет, она вроде как мяукает так.
5: Это она так мяукает?
3: Это она так приболевшая мяукает?
4: Нет, она на самом деле, даже если не болеет, она всегда так мяукает. У нее просто такое строение...
5: Гортани.
4: Черепа, да, вот там у нее... Очень сплюсно, поэтому она такие звуки издает.
5: Какой-то космический пришелец просто. Вот.
3: Ну что, я считаю, что мы послушали Ямамото, я забыл, как зовут кошечку.
5: Леди Вата.
3: Леди Вата. Хорошо. Знакомый вашей большущий привет.
5: Привет. Если она нас слушает, то она и так поймет. Она нам пусть черканет, и мы уже тогда ее собачке позвоним.
3: Да, не забывайте кормить кошку, и давайте до новых встреч.
4: Все, до
5: связи.
3: Счастливо. Угу.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Встреча с интересными людьми». Аркадий Марчуленис у микрофона. Очень интересный сегодня у меня собеседник. Ведущий ассенизатор отечественной культуры, доктор искусствоведения Борис Петрович Стасов.
3: Здрасте.
2: Борис Петрович вот сидит с таким лицом, что, честно говоря, мне как-то хочется немножко посочувствовать, и понятен род его вот этой ассенизаторской деятельности.
3: Ну, понимаете, Аркадий, ну, а с каким еще лицом я, по-вашему, должен был бы здесь сидеть? Ну, ведь мы имеем дело с соответствующим продуктом.
2: Вот, если можно, поподробнее. Вот что это значит ассенизатор в области искусства?
3: Ну, подобно тому, как ассенизатор в сельском хозяйстве имеет дело с соответствующим, так сказать, субстанцией, так и мы, ассенизаторы культуры, имеем дело с аналогичным, если так можно назвать его, продуктом творческой жизнедеятельности наших артистов, писателей, музыкантов.
2: Почему-то у вас сейчас такое тоже лицо какое-то, вот такое лицо у вас сейчас.
3: А какое оно должно быть? Ведь мы смотрим постоянно фильмы, например, плохие, отвратительные, омерзительные,
2: ну, пакостные, то есть бездарные.
3: Бездарные, да. Ну, в общем, дерьмовые фильмы. Кстати, мы смотрим обычно их лежа, потому что по 18-20 часов подряд это смотреть сидя просто невозможно. Вот.
2: Ну, тогда...
3: Читаем такие книги, ходим на такие концерты.
2: Совершенно логичный вопрос наших слушателей. Извините, Бога ради, это вы зачем делаете?
3: А это очень уже важный вопрос. Дело в том, что никто и нигде не учит людей различать хорошее от плохого. Поэтому, чтобы знать плохое, чтобы знать, вот, так сказать, врага в лицо, нужно его изучать. Вот мы изучаем все вот это вот отстой, понимаете? Вот это все дрянное, плохое, дерьмовое, как и положено ассенизаторам. Мы смотрим это, читаем, да, мы просто живем этим, дышим, если так можно выразиться. Поэтому, ну, вот и лицо может быть такое. Но мы очень любим это.
2: Я прошу прощения.
3: Да.
2: Уникальный ведь случай. Кто это мы тогда, простите Бога ради? Ведь это должна быть, значит, некое целое сообщество людей, объединенных общей идеей.
3: Да. Ну, сообщество должно всегда с кого-то же начинаться. Вот начиналось это с меня.
2: Так, хорошо, если это начиналось с вас, а у вашей жизни это с чего началось?
3: У меня огромную роль сыграл отец. Отец очень любил вот все то, что все не любят. Но он любил это какой-то странной любовью. Я помню, вот он... Понимаете, я рос в доме, где с утра до вечера играла плохая музыка. По телевизору были включены исключительно плохие передачи, шли плохие фильмы, какие-нибудь производственные драмы про передовиков. И мы ни одного никогда не пропускали. А если поздно ночью, например, что-то такое вот шло, он меня специально будил, усаживал перед телевизором и заставлял вот это смотреть. Понимаете? На ВХС-ках, на кассетах вот дерьмовые фильмы покупал.
2: Это, видимо, уже такой перестроечный или доперестроечное время.
3: Да, там смешался переходный такой вот, да, период. Вот. И я рос, меня отец воспитывал на лучших образцах плохого и дрянного искусства. Понимаете? Он прививал мне это. Вот бывало, вот он сядет перед телевизором и сидит несколько часов, неподвижно вот глядит на экран и только наливается вот как комар кровью до багрового такого оттенка. То есть он вот до такой степени вот любил не любить вот это дрянное искусство.
2: Но он человек же был наверняка хороший, честный.
3: Он был очень хороший человек. Он был крутого, конечно, нрава, но такой сдержанный. Вот у него внутри все это, вот он это копил и честно смотрел скрупулезно от начала до конца вот эти все передачи, копил-копил, а потом вдруг это вырвется у него наружу. Он возьмет там монтировку и раздолбает этот телевизор, понимаете, к чертовой матери. Вот, или с балкона сбросит. Он сменил из 15-20, наверное, ящиков. Он покупали сразу по 2-3 телевизора. Угу. Вот такой вот он был человек, понимаете. И он меня приучил, он мне привил вот это. Угу. И вы говорили о коллективе. И, конечно, потом, когда я вышел в большую жизнь, то мне захотелось разделить вот это свое чувство, свою любовь вот к худшим образцам вот дрянного искусства и культуры, разделить с кем-то. И я стал искать единомышленников, поэтому у нас и образовался сейчас такой своего рода институт, так сказать, вот понижение, что ли, квалификации, если можно
2: сказать. Вы преподаете?
3: Да, я преподаю, и я не один, у нас там несколько преподавателей. Я вот должен похвалить, вот у нас есть там такой Павел Фролов. Он большой молодец. Он вот в этом искусстве различать плохое искусство.
2: От очень плохого.
3: От очень плохого, да. Он зашел так глубоко, что он вот как лектор просто отвратителен, угу. Понимаете? То есть он являет сам из себя просто пример омерзительного, дрянного преподавателя. Угу. И студенты просто ломятся на его лекции. Вообще мы с ними ходим на самые худшие премьеры. И не только в кино, понимаете? На отвратные спектакли, гадкие вернисажи, омерзительные музыкальные всякие концерты. Вот. А по выходным мы встречаемся иногда на вокзале, узнаем друг друга по лицу, садимся в электричку в какую-нибудь, едем, знаете, вот в самые запоганенные, заплеванные леса, угу. Где вот совершенно нет грибов, где одни поганки, вот где все истоптано, вот, чтобы ну, не выходить вообще вот из этого состояния постоянного отвращения. Угу. Вот. Но кино, конечно, дрянное мы любим больше всего.
2: Но сейчас же, наверное, засилье, наверное, очень много плохого. И как вот...
3: Сейчас худшие фильмы стали хуже. Плохие фильмы стали хуже. В каком смысле? Они стали лучше. А для нас это хуже.
2: А шкала? Выработана вот какая-то шкала оценочная. Как понять? Ведь я, насколько могу понять, что должно быть настолько плохо, что прям круто.
3: Круто. И это хорошо.
2: Да. А как вот выбрать это ощущение? Ведь... очень много фильмов средних, ни туда, ни сюда.
3: Конечно, это вкусовщина. Да, вот эта безликость – это главный враг, потому что его и ни туда, ни сюда. Знаете, вот как яблоки сортируешь или грибы, вроде бы он и вроде ничего, но какое-то же это ни туда, ни сё. А мы любим, чтобы это было ярко выраженный какой-то вот отстой, гадость какая-то, мерзость и бездарность. Вот бездарность, конечно, это ключевое слово. Мы очень любим
2: бездарное
3: кино.
2: Можно ли научиться бездарности или нужно по природе, вот человек может интуитивно быть вот настолько одарен, ну, как бы, как бездарь.
3: Что это талант.
2: Да, что он делает
3: талант
2: все...
3: Талант быть бездарным.
2: Да, это вот особый... Бывает ли это? Или все-таки нужно...
3: Бывает, бывает. Очень много этого, знаете, вот в семьях известных артистов, режиссеров и дети. Мы говорим, вот природа отдыхает на
2: вот,
3: детях.
2: Да, кстати. Да.
3: И в некоторых семьях она отдыхает так хорошо эта природа, что она уже никогда из отпуска этого не вернется к ним. Есть же целые образцово-показательные династии, понимаете? Например, отец – плохой режиссер, мать – чудовищная актриса, ну и сын достойно несет семейное знамя. Он дерьмовый колумнист или продюсер, или ресторатор.
2: Ведь вообще легче стать... Если ты действительно сын известных родителей, как режиссер, допустим, ведь к тебе внимание-то априори больше.
3: Больше внимания, да. Поэтому заведомо люди идут на твою премьеру, и они получают вот как раз вот этот продукт. Вот. Мы учим, потому что не умея, не зная точно, что такое плохо, люди толком не могут понять, что такое хорошо. Понимаете?
2: Вот это очень-очень... серьезная и интересная тема.
0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ассенизатор отечественного искусства Борис Петрович Стасов в гостях у программы «Встреча с интересными людьми». Борис Петрович, а вот нет ощущения, что вы какую-то на себя взяли вот эту непосильную ношу? Ведь все-таки, ну, в определенной степени могут слушатели подумать, что это какое-то извращение. Нет?
3: Нет, это у нас это миссия. Мы к этому относимся очень серьезно. Мы у нас были переговоры и с Министерством высшего образования. То есть это собираются развивать, в общем, прививать. Вот у нас есть подшефная детская школа. И детский садик, кстати. Вот в школе они читают плохие книги, самые вот дрянные. По ним пишут плохие сочинения. У них и худшие учителя по физкультуре, по физике, химии. Вот. А в детском садике они лепят из самого дерьмового пластилина, раскрашивают засохшими красками что-нибудь. У них там самые тупые нянечки. То есть мы уже детишек с измальства приучаем, чтобы они знали,
2: что так нельзя.
3: Да, что так нельзя. Вот как. Вот то что есть, такое по-настоящему дрянное.
2: Да, то есть если вдруг понравилась какая-то дурацкая песенка, ребенка могут наказать, условно говоря. Или я неправильно понимаю?
3: И это тоже, ну, конечно, по-своему, то есть зависит от возраста. В школе уже могут серьезнее наказать, просто выпороть.
2: Ну, вот просто... мне тоже кажется, что это, да, казалось бы, такой метод древний, но очень действенный.
3: Да, да. Вы знаете, вот хорошему учат везде. Везде вот приучают, это надо лучше, надо быстрее, выше, сильнее, больше и так далее. А вот где хуже, где этому учат? Нигде. Поэтому, когда есть чем сравнить, вот наши специалисты, да, да, эксперты, они эксперты по дряни, понимаете? По всякому барахлу. Вот. А эксперта, живого человека, не заменит никакая техника. Вот нам поставляют сейчас приборы, дерьмометры, нанотехнологии такие, значит. Но никакой дерьмометр не может на самом деле определить качество вот продукта искусства. Только живой человек, вот как наш специалист.
2: Ну вот говорят, да, вот спортсмены наши, футболисты, вот они много получают, а бегают медленно. Вот что, нет никого, кто бегает еще медленней? Вот как?
3: Есть, и это есть. Надо показывать. Где-то надо даже обучать людей плохо играть в футбол.
2: То есть чтобы... хуже еще?
3: Еще хуже, да. Специально обучать этому и показать людям, вот что на самом деле плохой футбол. Угу. Может быть, во-первых, тогда наши полюбят больше наших футболистов, угу, и больше им простят. А во-вторых, люди будут иметь с чем сравнить, до чего расти. И в ту сторону, и в другую.
2: Интересно.
3: Да вы придите даже на наши уроки физкультуры у нас на курсах. И посмотрите, как там они ходят, катают полуздутый мяч по траве в развалочку. Угу. Или там кто-нибудь висит на перекладине, как мешок, понятно с чем. Угу. Полтора раза не может подтянуться. Вот. И люди с отвращением смотрят на нас. А прыжки через козла, это надо видеть. И это касается не только спорта. Если вы зайдете на наше занятие или просмотр, то вот как вы сказали, что у меня вот выражение на лице, вы увидите 100-150 лиц вот наших воспитанников вот с такими выражениями лиц, где смесь отвращения и наслаждения. Понимаете, удовлетворение глубокого с омерзением.
2: От получения знаний. Да, от получения знаний. Теперь ты знаешь, знанием, как, правильно?
3: Да, от вот этого такого искусства. Что касается, кстати, вот ресторанного бизнеса. Мы ходим в самые худшие рестораны, забегаловки, тошниловки. И стараемся там тоже узнать, что же такое действительно дрянная еда. Понимаете? Мы очень часто ругаем сейчас продукты там какие-то или примеси, или они не свежие, или не гигиенично, что-то или некрасиво будет. Но люди не знают толком, что же такое на самом деле вот это.
2: Вот как же вы интересно с каким-то таким, да, прям кайфом.
3: Со вкусом, да, вы хотите сказать. Да,
2: да, да, да, да, с таким привкусом, с таким запашком приятным и не очень рассказываете обо всем этом. Прямо даже интересно.
3: Да, да, да. Вы знаете, ну много можно еще чего рассказывать, но я сейчас предлагаю немножко переключиться. И чтобы отдохнуть немножко вот от моих рассказов, сделать музыкальную паузу.
2: Ну, я согласен.
3: И послушать что-нибудь, наоборот, хорошее, качественное, настоящее искусство. Вот, например, из нашего любимого.

0: жалко обрывать, но хочется еще немножко вот рассказать.
1: Прекрасно.
0: Да. Но вы знаете, мы не только рассказываем, мы пишем огромное количество рецензий вот на спектакли, книги, концерты, фильмы.
1: Знаете? А есть вот именно контакт с деятелями искусства, вот, которые как раз являются для вас притягательными? Вот есть такой какой-то?
0: Ну, есть. Вот в результате одного такого контакта у нас вот есть такой Ермолай Седов. Он вот в результате такого контакта с одним работником искусств попал в больницу надолго.
1: То есть...
0: Контакт был такой резкий.
1: Ага.
0: Да, с автором плохого фильма, вот о котором Ермолай написал такую хорошую рецензию.
1: То есть это даже в какой-то степени работает у вас и...
0: Да, она может быть опасной, да. Но многие относятся к этому мудро и терпимо. И вообще вот такие рецензии, это даже популяризация.
1: Ну вот есть такое, да. И даже в нескольких фильмах я, помнится, видел, что многие деятели искусства, художники или даже, может быть, какие-то скульпторы, те, кто устраивали выставки, они хотели, чтобы о них написали плохо,
0: да,
1: чтобы зритель
0: посетил,
1: пошел на этот...
0: Да, и убедился,
1: да,
0: сам,
1: да, что это правда.
0: Что это правда, и это действительно настолько ужасно. Вот со скульптурной выставкой одного, не буду называть чьей, чтобы бесплатного пиара ему не делать, получилось так. Вот мы написали соответствующую рецензию, и пришло очень много людей. Мы обеспечили хорошую явку туда, все пришли, много народу, оплевались и написали у себя очень широко, вот соответствующие отзывы плохие. Небывалый эффект был, я вам скажу. Потом очереди стояли, опоясывающие такие выставочный зал в три ряда. Вот, все хотели сами прийти, пощупать, понюхать, удостовериться. Вот, да, насколько это отвратно.
1: Вот. А как вот вы узнаете, на какой спектакль, фильм, на какого режиссера идти?
0: Ну, вы знаете, у нас вообще просто природный нюх на дерьмо.
1: А вот несколько слов о ваших фестивалях.
0: Да, ну мы действительно проводим два фестиваля. Один фестиваль плохого фильма у нас есть. И второй фестиваль повторного показа плохого фильма.
1: Прекрасно. А ведь плохое, вот некачественное, оно же объединяет людей. Вот какая-то любовь к чему-то такому.
0: Конечно, вот, например, если одному не нравится какая-то мелодия, какой-то композитор, да, и другому он тоже не нравится.
1: Да, вот я много раз замечал. И людей это сближает, правильно?
0: Да, давай вместе вот дружить, вот
1: да.
0: Это объединяет. В человеке вообще заложена тяга к плохому. Вот от рождения, он, можно сказать, впитывает это.
1: Ну, когда он пальцем же, маленький ребенок же в какашку, вот он же потом в рот.
0: Конечно.
1: Это же оттуда.
0: Да.
1: А вот отстоя вообще сейчас в целом много?
0: Да, знаете, только, собственно, он и есть.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.
2: Лучшие фильмы с любимыми актерами и звездами мирового кино в формате Full Super HD и качественным звуком Dolby 6.3 Max в любое удобное для вас время смотрите не где-нибудь, а в заброшенном неотапливаемом цеху бывшего кожевенного комбината номер 7. Стулья и попкорн приносите с собой. Однозальный мультиплекс «Киноман» на Газгольдерной 31, строение 2. Приходите с удовольствием.
3: На улице Промышленной 32, в комиссионном магазине «Твое-мое» выставка-продажа эксклюзивной бывшей в употреблении сантехники. Экземпляры старых и антикварных моделей унитазов, предоставленные их владельцами в нетронутом виде, после многолетнего использования ими без какой-либо санации. Чистый винтаж. Спешите приобрести коллекционную сантехнику БУ. Магазин коллекционной сантехники «Твое-мое». Телефон 962-243-74-322. Твое теперь мое.
4: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
5: Встреча с интересным человеком.
1: Борис Петрович Стасов, ассенизатор отечественного искусства, ведущий научный работник, преподаватель. Ну что же, мне очень приятно, долго еще можно общаться на эту интересную тему. И мне бы хотелось, наверное, пригласить наших радиослушателей, может быть, тех, кто заинтересовался, вот куда поступать, где послушать ваши семинары, лекции, как вот ознакомиться.
0: У нас очень высокий конкурс. У нас где-то до 250 вот человек просто стремятся на одно место попасть, стать слушателями. Ну, куда? Это, конечно, Левая Покровка, нечетная сторона. И прямо за особняком Облынского, там вот домик, знаете, с колоннами такой охристого цвета. Вот прямо за ним там дом. И, конечно, мы выбрали, нам предлагали чердак. Ну, с чердака, понимаете, панорама довольно приятная, там воздух и светло. Мы выбрали подвал для этого дела. Подвал без окон, без дверей. Он способствует, там у нас кондиционеры, они работают наоборот. То есть нагнетают несвежий воздух. Вот.
1: А парковка? Вот сейчас очень важный
0: парковки
1: момент.
0: Парковки тоже. У нас самая худшая парковка в городе.
1: Аж как это понять?
0: Во-первых, нет мест. Места укороченные. Угу. То есть ты поедешь на машине нормальной длины, ты еле впишешься туда. Угу. Везде камеры. 532 камеры. Угу. Камеры, кстати, фальшивые, но люди боятся. То есть. И вообще сам подъезд неудобный, там не могут разъехаться две машины, все усажено дерьмовыми деревьями, грунт завезли мы со свалки, там сплошные гвозди, битое стекло, и парковщики. Где-то 300-400 человек, это наши самые дерьмовые студенты, вот, они там шныряют с утра до вечера. В общем, дерьмовые парковки и вообще дрянее института вы точно не найдете. И мы этим очень гордимся.
1: Какой-то целый мир, Дмитрий
0: целый
1: Николаевич.
0: Целый мир,
1: я, честно скажу, поражен.
0: У нас и столовая тоже. В столовой кормят отвратительной едой.
1: Дорого,
0: то есть,
1: наверное, или
0: дорого,
1: дешево?
0: Обязательно дорого, да. И расплачиваться можно худшими валютами мира.
1: Я, кстати, понимаю, почему дорого. Потому что если было дешево, то подспудный человек бы думал, что ему подсунут сейчас что-то такое некачественное.
0: Да.
1: А дорого,
0: значит, должно быть качественно.
1: Да, значит,
0: это совсем не так, это как раз наш случай. У нас все и дорого, и отвратительно. И вообще мы создали там у себя такой целый оазис всего дрянного и дерьмового. Поэтому мы и называемся «Высшие ассенизаторские курсы для работников культуры».
1: Вот последний вопрос, Дмитрий Николаевич. Вот глобально, как вы считаете, количество некачественного, дерьмового искусства, вот, каким бы о музыке или о театре, или о кино, о скульптуре, о чем бы мы ни говорили, вот количество дерьмового, оно увеличивается в мире в последние годы или все-таки сохраняется вот этот баланс, который, наверное, всегда был, что-то хорошо, что-то не очень, как вы считаете?
0: Ну, знаете, мы как ассенизаторы, конечно, заинтересованы,
1: чтобы... Вот работы у вас больше, как у ассенизаторов становится,
0: чтобы этого было больше, потому что тогда больше работы, интереснее с работой, объем, вал, так сказать, этого всего. Просто есть где разгуляться, и филиалы, институты открываем, и поэтому... Мне кажется, что да, до недавнего времени этого отвратительного, так сказать, искусства было вроде поровну в разные эпохи. Но последнее время, это, знаете, это просто праздник для нас.
1: Ну что ж, на этой оптимистической ноте хочется, ну, конечно, поблагодарить вас, что вы пришли на наше, я уже не знаю, наверное...

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброй петь в эфире Тифности и у кеморфона Викер Майораистер 6. Перлусгопни зафродил свою партию. Токильянский зэк-премьер Фильзио Перлусгопни зафродил Васю Бартию вперед Летапия. Это произошло зопля разгола в гофлосопливой им Бартии народ Зватопы. Пывший репьер Мисистер сказал, чу не псал всю чуманыч из-за блепром правоцентрамури фопиф пофиф и чуть не упал с притупы от нетомакамака. И чуть не упал с притупы от недомокомокания. Между тем, сенат Летапии готовится провести слогонисфафание об исклюниче попе и перлузгопне из сдафофа пудодепов, что, в свою очередь, жомит физдепри к его аресту по многочисленным убогоновоголобным с ретуплением, кексе с несорощипнофедей, злоупотреблением лвостью и организадзе, и органонидзе, сраптите, и органонидзе учетик пред, конфиденциальной формопесцией. Сиватуйтесь с мина, это были Тифности, у кеморфона был Викер Малерайстер 6.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Но сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Москве вечер, у кого-то уже слипаются глаза, а в далеком Гонолулу раннее утро, и гавайские труженики уже надевают свои маски и ласты и идут на работу. Встречаем утро по-гавайски.

Будешь себя хорошо вести, придет добрый дядька с мешком и утащит тебя далеко-далеко от злого папки.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.
1: Coming to you live, one time from the underground. Cruising at 2,000 meganauts. Yep, yep. 20,000 megawatts of P-Funk power. Put it on, y'all. Funkin' to the max. With Dodge and OJ.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Так и надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал, и, наконец, потерял. Так и надо, не разглядел. Так и надо, я не удел. Ее встречает один, а провожает другой. А я как будто чужой, чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади. И теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди. Дожди, дожди, дожди. Дожди.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Продолжается финансовый кризис. Экономические обозреватели...

выражают озабоченность нестабильным состоянием экономики. Если и там события будут развиваться по сценарию, то не исключено, что банковская система предложит свой вариант развития событий, близкий к... С другой стороны, потепление отношений между... и... дает определенную надежду на укрепление межправительственных связей... и их ближайших соседей. Таким образом, можно с некоторыми оговорками констатировать, что...

0: другой, при взвешенной внешней и внутренней политике смогут преодолеть затянувшийся кризис в сфере недопроизводства комбикормов для...
1: Эй, мэйтэ силлон киэллэт хайта, кумэ танссимэ лайяста найта, саливили хиппут, тупут, таппут, эппит, типпут, хилиялэ.
0: Это были музыкальные новости на радио.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Позвоните мне Регине Лесной из Беларуси. Регина Лесная.
4: Алло.
3: Алло. Как-то хочется услышать Регину Лесную.
4: Это я.
3: Она же Гина Лесная. Как-то еще сокращается, да, ваше имя? Может быть, «на» или «а»?
4: Ну, только так написано.
3: Ну, что же, это Чипыль-Дук или сокращенно «Дук»? Или как еще?
4: Чипыль-Дук, привет, ребята, я так рада вас слышать.
3: Привет, Беларусь. Что же вы там в лесах Беларуси-то окопались? От кого скрываетесь, Регина Лесная?
4: Нет кого, просто тут тусуюсь, классно в лесу.
3: У вас псевдоним Лесной или Лесной, Лесная, суть ваша?
4: Суть.
3: Суть.
4: Да.
3: Вот роду, значит, такая.
5: Чем заняты сейчас? Что поделываете?
4: А сейчас зашла в центр ремесел, и вот у нас тут делают всякие классные штуки из глины.
5: Куда?
3: Центр ремесел, и делают штуки из глины.
4: Из глины, да, керамисты.
3: А что же можно такого делать? Свистульки, горшки, посуду, что?
4: В том числе. А еще у нас самая большая ложка в мире.
3: Ложка?
4: Да, деревянная ложка, огромная.
5: Вот что туда можно положить?
4: Что туда можно положить?
3: Да.
5: Ну, чтобы понять, насколько она огромна.
3: Человека.
4: Ага.
3: Так вы какая-то у нас, Регина, затейница, любительница народных промыслов каких-то.
4: Да, нравится такое.
3: А еще что вы такого делаете? Вышиваете, там, фотографируете или что?
4: Фотографирую.
5: А где работаете-то? Работаете где?
4: Работаю так, военный художник.
5: Ну, художник в смысле рисуете или художник в смысле творец? Широкого профиля.
3: Самозанятый просто творец.
4: Да, просто творец.
3: Хихикает.
4: Очень рада, что вы, да, что вы позвонили, так неожиданно приятно.
5: Странно, по-моему, вы ожидали.
4: Ну, не то чтобы ожидала, но номер видно, что не белорусский, поэтому вот немножко ушки на макушке.
3: У нас там целый отряд, в общем-то, белорусских партизан интернет-радио слушают. Я думал, что вы как-то, может, знаете даже ваших коллег по прослушиванию. Никого не знаете, кто такой же еще безумный слушатель?
4: Знаем. И вот вы звонили тоже.
3: Уже звонили, да? То есть по цепочке идем. То есть возьмем всю вашу, так сказать, банду.
4: Да, у нас большая банда, которого слушает и знает.
5: Ну вы чего? Подожди, надо выяснить, какая большая банда. Кто и сколько этих? Трое человек, что ли?
4: Ой, больше, чем 10 человек.
5: Вау.
3: Какой-то филиал просто можно надо организовывать.
5: Конечно, белорусский филиал. А вы где? В лесу-то или вы все-таки в каком-то городе?
4: Город, да, маленький такой городок, 10 тысяч населения приблизительно.
3: Как называется?
4: Березино.
3: Березино? Подождите,
4: да.
3: Что-то из истории встает.
5: При Березине.
3: При Березине, при речке Березина или Березино.
5: Что-то, мне кажется...
3: Село, нет?
4: Да.
3: Это вот то самое Березино?
4: Угу.
3: Где
4: угу.
3: Вот эти...
5: А что у вас там было-то известного? Что-то ведь же было известное.
3: Да Наполеон там
5: Наполеон,
3: что-то...
5: Наполеон,
3: да. Совался куда не надо. Да.
5: О, точно. Березино там. Ну, а вот это вот все вот эти, которые 10 человек, они березинчане или они как-то разбросаны по городам?
4: Они разбросаны по городам, но первоначально они все из Березина, да.
3: Угу.
5: То есть так давно слушают, что уже сменили место жительства несколько раз?
4: Ага.
3: А вы нам вот звук какой-нибудь этнографический, вот этой деревянной здоровой ложкой, как ложечники стучат, можете постучать? Или она слишком большая?
4: По деревянной ложке постучать.
3: Ну, чем-нибудь, обо что-нибудь. Хочется ощутить вот этот вещественный мир народных промыслов. Где вы там сейчас?
4: Ну, могу вам звук льющейся глазури дать послушать.
3: Льющейся глазури.
4: О, да.
3: Интересно. Давайте попробуем послушать.
5: Куда надо?
4: Давайте попробуем.
3: Тихо-тихо-тихо. Слушаем.
4: Ну, слушайте.
3: Вот. Вот, друзья, слышали, как течет глазурь?
4: Алло, было
3: вот,
4: слышно?
3: Немножечко чего-то такое почавкивало.
5: А
3: да.
5: Вот она, когда течет-то, что она делает-то, помимо вот
3: она процесса? Покрывает, наверное, изделие какое-то.
5: А, да?
3: Да.
5: А в шоколаде
4: да, глазурь? Да, глиняные изделия, чтобы не были
5: светлые. Шоколадный глазурь.
3: Глазированный сырок, наверное, делают там. Это есть же такие, гжельский мобильный телефон такой вот сделан из, в стиле народных промыслов, какой-нибудь современный предмет.
5: Ну что ж, очень мило, давайте будем закругляться.
3: Миленько, миленько так, и прям даже, что же сделать-то еще? Может, такой народный танец станцевать там у вас какой-то есть, оркестр балалайшников?
5: Там тишина, вообще никакого звука.
3: Люди заняты, они тихонько сидят, один режет по дереву, второй вышивает.
5: Дилетанты широкого профиля.
4: Да, такое тоже есть и пояса делают, и на ложках играют. Тут есть команда собирается, женщины, мужчины, и давай.
5: Прекрасно, прекрасно.
3: Прекрасно. Прям заповедник действительно белорусской культуры, промыслов, обычаев, традиций и всего. Регина, так вам спасибо держать большое. То, что вы держите в руках сейчас, кроме мобильника, деревянную огромную ложку так держать, баночку с глазурью так же держать и за руку держать какого-нибудь дружка из этого же кружка.
5: Да.
3: Хорошо сказал.
5: И пусть множится березинское подразделение радио Чапыльдук.
3: Дадим отпор наполеоновским всяким нечистям под Березиным. Ну, в игровой форме, конечно, солдатиков оловянных.
5: Все, счастливо. Было круто.
3: Ух, как раз и кончилось у нас и время, и стекло, и у тебя парковка истекла.
5: Да.
3: Ну, продолжаем наше вещание тогда.

One, two, and go up.

0: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе. Только у нас низкие цены и высокие бонусы. Выбор за вами. Обвал цен, лавина предложений, не опоздай. Только сегодня каждый третий бесплатно. Будь рядом. Лучшие тарифы, все включено. Спеши к нам.
1: Лучший дисконт, модный бренд, стильный имидж, не упусти.
0: Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Мы знаем как.
1: Неповторимая атмосфера, незабываемые впечатления. Наслаждайся.
0: Сногсшибательные скидки. Отличный сервис. Получает каждый второй.
1: Спонсор музыки Синсанса пожелал остаться неизвестным.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Дорогие друзья, в Москве светит солнце, поют птицы. И, как всегда в это время, в эфире музыкально-развлекательная программа «Чип-парад на Супердуке».

Мы приносим наши извинения за технические неполадки в прямом эфире, произошедшие по нашей вине на радиостанции Чипль-Дук. А сейчас вновь звучит музыка.

Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапльдух будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапльдух.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособл Думы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. Трое отделались легкими ушибами.

0: сотрудниками. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
1: Кристен Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтэуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
0: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
1: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
0: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
1: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
0: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
1: Волга впадает в Каспийское море.
0: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
1: На Тенерифе 25 градусов.
0: В Москве облачно, без осадков.
1: Это были Quick News на радио Чипльдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
0: И Влад Милявин. До скорого.
2: Quick News на радио Чипльдук.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

0: безжалостно отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
0: Добрый день.
3: Алло. Добрый день.
0: А нам бы Кристиана.
3: Да, я.
0: А мы вам из Москвы звоним.
3: Ну, вижу, что из Москвы звоните.
0: Ага.
4: У вас какая-то камера, да? Вы прям видите, где мы сидим?
3: Ну, скрытое не снимаю, вот бутылки из-под пива снимаю.
4: А, бутылки из-под пива снимаете? А у вас много там уже снято?
3: Ну, еще нет.
4: Одну пока, первую.
0: Сколько серий там?
3: Ну да.
4: А как часто вы ходите бутылки пива снимать?
3: Ну, очень часто.
4: Первая бутылка пива сегодня, которую вы снимаете?
3: Сегодня пока первая.
4: Ну, есть планы большие?
3: Ну, будут и большие.
4: А качество снимков, исходя из какой бутылки снимаете, ухудшается или улучшается?
3: Ну, если бутылка большая, то качество снимок ухудшается.
4: Ага.
0: Ну, у вас какие кадры? Вы больше любите темные или светлые кадры?
3: Ну, темно-светные.
4: Темно-свет. То есть оба любите, да?
0: Это, знаешь, как оператор...
4: А насыщенные, крепкие такие? Или чуть-чуть матовые?
3: Ну, матовые лучше.
4: Матовые лучше.

0: Хорошо.
1: Знатоки кино собрались, да, такие. Это как операторы смотрели в глазок киноискателя, такие, знаешь, припадали, да? А этот как вот глазку бутылочному горлышку, как в подзорную трубу,
0: скажите,
1: видит,
0: а вот
1: мир.
0: И бутылки пластиковые или...
2: Стеклянные.
0: Стеклянные, да? Почему?
2: Да. Ну, стеклянные дешевле.
0: Дешевле.
2: И качественнее.
0: Но за пластиковые больше можно снять. Наснимать-то побольше можно на пластиковую бутылку.
2: Но это ухудшается качество снимка тогда.
0: Угу. То есть вы все-таки борец за качество?
2: Да, побольше все за качество борец.
0: А мы можем попозировать сейчас вам?
2: Ну, давайте, позируйте.
0: Хорошо, сейчас вот.
1: Ну, давай.
0: Давайте на счет три.
1: Вот.
0: Раз, два, три.
1: Сыр.
0: Сыр. Хорошо. И вот так еще. Два плана у нас будут. И второй вот так.
1: Давай, спина к спине, ага, такой. Давай, да, как рокеры, ага, так вот.
0: Раз, два, да, три.
1: Есть.
2: А можно еще раз?
0: Давайте. Я просто моргнул.
1: А, на самом деле. Ну да.
0: Давайте. Раз, два, три.
2: Все, есть?
0: Отлично.
1: Yes, да.
0: Как получается? Сразу понятно? Или вам надо проявлять там что-то еще? По старинке, нет?
2: Нет, все нормально.
0: Все отлично. Mm-hmm. Ну, огромное вам спасибо, потому что такой достаточно своеобразный опыт.
2: Ну,
0: достаточно необычно.
2: Вам спасибо за то, что побазировали.
0: Mm-hmm. Ну что, Андрей, я думаю, что...
1: Это Кристиан, да, который, так сказать...
0: сфотографировал нас на бутылку mm-hmm. пива. Ну что, хорошей вам погоды и привет от радио Чупальдук.
2: Да, я понял, что это радио Чупальдук.
1: Ну, скажите нам что-нибудь по-кишиневски на прощание, уж для колорита так.
0: По-молдавански.
2: По-молдавански. Ну, хай нарушим пара нас, это сей день.
0: Ну, мы так и рассчитывали, что вы это скажете. Ну, счастливо.
1: Счастливо.
2: Вам тоже.
1: Пока.
2: До свидания.
1: До свидания.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Пульс города». У микрофона Артем Белов. И сегодня мы обсуждаем важную проблему, связанную с благоустройством. И у нас в гостях первый замначальника управления внешних связей департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике Алексей Андреевич Мальников.
1: Да. Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что же, вот во многом сенсационное заявление, а в чем-то уже, наверное, пора нам привыкнуть, что научно-технический прогресс достигает подчас таких вершин, о которых мы и мечтать не могли.
1: Да, да, да.
0: Алексей Андреевич, вот да. Что значит лето в городе?
1: Да, лето в городе.
0: Когда оно наступает и как долго оно может длиться?
1: Знаете, дело в том, что не первый уже год, так сказать, обсуждались планы по благоустройству столицы до такой степени, в таком, так сказать, векторе, климатическом векторе. То есть предлагалось Москву, наконец, утеплить, перебросить в лето. То есть, наконец, из вот этого периода слякотного, темного, мрачного, который длится практически вот с октября-ноября по апрель. То есть вытащить Москву, выдернуть из этого и сделать ее летним городом, летним, с теплым климатом, светлыми днями и ночами.
0: Более европейским, вы имеете в виду таким?
1: Ну, не только европейским. Почему? Может быть, более индийским, или австралийским, или танзанийским. Сейчас поймете, почему.
0: Вот. Что это нам дает? Вот так.
1: Что это
0: сейчас
1: нам дает?
0: Настолько это неожиданное заявление.
1: Ну, начнем с того, что
0: есть же какие-то
1: чего
0: минусы,
1: нас это, от чего нас это убережет и чего лишит. Прежде всего, это нас действительно лишит вот этой вот соли бесконечно рассыпаемой на улицах, на тротуарах. Ладно бы сахар рассыпали, или гречку, или крахмалом припорошили бы все это белоснежным. Вот. Чего еще нас это избавит? Это избавит нас от вот этой слякоти, от этой депрессивных, так сказать, настроений. От желания куда-то скрыться в помещение.
0: Ну, сразу же возникают вопросы, а как же любители лыж, зимы,
1: да,
0: снега?
1: Да, да. Ну, подождите, не забегайте вперед. Ну, это простуды, это эпидемии, понимаете, вирусы.
0: Нет, вы, Алексей Андреевич, это понятно. Какими способами можно достигнуть?
1: Да, да. Так вот, я к этому и иду, Артем. Значит, Москва будет отныне городом с теплым летним климатом, мягким климатом.
0: Это отныне когда, простите?
1: Отныне, но это не сразу. Это будет проводиться большая работа. Это не меньше 15-20 лет, но первые шаги будут делаться уже сегодня. Значит, как будет это делаться? То есть улицы будут обогреваемыми в зимний период, в осенне-зимний. Значит, будут использоваться тепловые завесы, тепловентиляторы, гигантские ветродуи будут гнать вдоль улиц теплый приятный воздух, понимаете? Муссоны и пассаты будут поглаживать наши проспекты и переулки, понимаете? Но без знойного пустынного такого аравийского сирока.
0: Так, тепловые завесы. Вот,
1: подогреваемые полы. Вот это вы видели, уложенная всюду тротуарная плитка. Это просто плитка, но она будет с подогревом. То есть Москва с высоты птичьего полета будет напоминать такую гигантскую сковороду. Вот. Но без фанатизма. Тут надо осторожно, чтобы не превратить Москву в город глубокого прожаривания с горожанами, так сказать, с румяной корочкой.
0: Из всего вами перечисленного наибольшие вопросы и восторги одновременно, наверное, вызовет понятие тепловая завеса.
1: Тепловая завеса – это невидимая преграда, которая препятствует холодному воздуху проникать куда-то. Вот. И он остается снаружи. Снаружи, вовне. При этом он невидим, никакого стекла нет, никаких посторонних помех. Вы проходите сквозь нее и оказываетесь в комфортном, теплом климате.
0: С точки зрения экономики.
1: Об экономике обязательно чуть позже. Река, Москва-река также будет подогреваться огромными кипятильниками до приятной температуры парного молока. Она не будет замерзать. В ней будет водиться теплолюбивые сорта рыб. Она будет очищена. Другие виды водорослей. а сёдр будет приходить сюда к нам на нерест. Мы будем есть черную икру практически прямо ложкой из Москвы-реки. Вот. Могут водиться пираньи, конечно, и другие виды теплолюбивых рыб. И, соответственно, все набережные, все улицы будут усажены деревьями, более теплолюбивыми. Конечно, мы сохраним и елки, и березки наши русские, и тополя, и тополиный пух будет летать. Но это позволит высадить пальмы вдоль Москвы-реки с ее белоснежными чудесными пляжами и загорелыми телами на них. И на улицах, в густых зеленых зарослях, наряду с нашими кошками и голубями-воробьями будут скакать мартышки и разговаривать о чем-то, о своем попугае. Понимаете?
0: Да.
1: Палисадники, цветы экзотические, какие-то ампельные вьющиеся растения.
0: Ну, плюсы, конечно, лианы. Однозначно с точки зрения некоего, да, позитива,
1: когда
0: все так долго ждут лета, а теперь
1: конечно,
0: его ждать не нужно, оно будет
1: окружать. Об экономическом факторе давайте поговорим. Значит, что это нам даст? Вот куда деваются все посетители летних кафе? Вот эти всевозможные сибариты и эпикурейцы, которые месяцами сидят там все лето за этими столиками и наслаждаются жизнью. Ну, зимние холода, конечно, загоняют их обратно по норам. И они уже не оставляют копейку в этих кафе. А если мы сохраним эти летние открытые кафе, веранды, где будут посетители круглогодично и круглосуточно попивать, понимаете, латте или какие-то прохладительные напитки, любоваться друг другом, городом, улицами. Это экономический эффект, да. Туризм. Туристы
0: прежде всего,
1: поедут сюда толпами, потому что можно будет, не кутаясь в меха, какие-то пуховики, не меся, так сказать, эту слякоть и грязь, ходить по городу по привычном режиме, как они ходят по Барселоне, Парижу, Риму. Понимаете,
0: но сотням и тысячам других сразу городов. Сразу возникает вопрос.
1: Да.
0: Что делать тем, кто любит русскую зимушку-зиму, снег,
1: во-первых,
0: катание на лыжах, на санках, игру в снежки?
1: В Москве будут сохранены зоны зимы.
0: Так.
1: Ряд парков и территорий кварталов будут оставаться в привычном режиме московского климата.
0: Это
1: парк Сокольники будет
0: вот этих тепловых
1: сохранен.
0: Завес?
1: Они будут за тепловой завесой. Вот видите, я даже простыл вот из-за этого вот климата. Я сам очень люблю лето. Вот.
0: Же, да.
1: И, понимаете, тепловая завеса – это один шаг, и ты в лете. Шаг сюда, и ты в зиме. Поэтому будут нередки вот картины какие-нибудь, например, заскочившего в плавках туда в зиму, на каток какого-нибудь дедушки, который пришел позвать домой своего внучка. И наоборот, какого-нибудь выскочившего ненадолго, чапающего по горячему асфальту на лыжах человека, который просто на парковке в автомобиле забыл мобильник или перчатки. Вот такие картины в этих парках и кварталах будут нередки.
0: Это пользуется такой популярностью, что, ну, даже не знаю, количество таких парков должно быть большим все-таки.
1: Не факт. Во-первых, два шага за МКАД, и вы оказываетесь в необозримых просторах нашей привычной страны, где этого снега, так сказать, завались, мест для катания и так далее. Речь идет о столичном. Возможно, это будет в пределах третьего транспортного кольца для начала. Дело в том, что эксперименты уже проводятся. Значит,
0: то есть
1: в тестовом режиме.
0: Уже
1: да, в тестовом режиме буквально несколько дворов в Балашихе, значит, окружены этими завесами, и там вот в минувшую зиму было лето. То есть люди ходили в летних теннисках, в шортах, в сланцах. Детишки играли практически, как говорится, почти голышом на зеленой траве. Вот. И когда нужно было выйти в зиму, они выходили. Эксперимент проходит очень удачно и дает свои плоды. Но, правда, в этих дворах получилось столпотворение этой зимой, потому что все родственники всех жильцов приехали туда для начала в отпуск, а потом им понравилось, и они там остаются на ПМЖ теперь. Вот. Значит, будут открыты автомобили, наконец, которые, продажи которых бессмысленны в России. Велодорожки. Мы для кого мы делаем велодорожки? Куда деваются все эти велосипедисты? Вы поедете, что, на шипованной резине в декабре?
0: Нет, это
1: бессмысленно. Это сколько асфальта пропадает зря.
0: Алексей Андреевич, все-таки вот любители зимы. Мне кажется, что не все воспримут это однозначно. Конечно, на бюджете скажется ненадобность покупки зимних вещей, скажем.
1: Конечно, зимние резины, да.
0: Многие факторы, связанные с травматизмом, уменьшится так, как сосульки не будут падать.
1: Проводили зондирование.
0: Скользко не будет.
1: Большинство москвичей не возражало бы, чтобы в Москве был более приятный, ласковый климат.
0: Но если мы возьмем все четыре времени года, то, конечно же, лето является наиболее желанным, наиболее ассоциируемым с какими-то праздниками, отпусками и с ощущением некоего пульса жизни с точки зрения радости, цветения, бурления.
1: Да, я вам больше скажу, это даже не лето будет, это будет весна. Это вечная весна. Город вечной весны.
0: Это совсем
1: теплый,
0: прекрасно.
1: Субтропическим климатом. Представьте себе, из вашего окна вы сможете, протянув руку, сорвать апельсин, понимаете, мандарин, инжир, цветы подарить любимой, просто нарвав их на газоне у себя у подъезда. Магнолии какие-то, орхидеи, рододендроны и так далее.
0: Это же прекрасно. Да. Обязательно.
1: Да, и на водоемах где-нибудь на Борисовских прудах вы сможете покачаться, подплыв на огромном листе Виктории Регги и посидеть гондоли. В поле лотоса, да, на берегу, помедитировать. И не надо ехать в Сингапур.
0: Ох,
1: сколько вы
0: знаю,
1: сэкономите в летний период?
0: Как-то слушается все-таки это...
1: Но у нас сейчас есть ресурсы
0: утопично.
1: Для этого. Потому что уже мы заасфальтировали все, что можно. Сделали, вот будут скоро закончены все хордовые магистрали, все развязки. Все, что можно, уже сделано и благоустроено. Уложена тротуарная плитка везде, где можно целыми гектарами.
0: Но она уже
1: бьется
0: опять, и ее же нужно будет заново
1: перекладывать. Поэтому надо двигаться,
0: понимаете?
1: Дальше и глубже. Надо как-то осваивать бюджеты. У нас есть для этого возможности. И поэтому Москва – летний город. Город вечный. Весны и лета.
0: Алексей Андреевич Малинников.
1: Да. Кроме того, это повлечет ведь сдвиг в сознании людей. Люди должны будут привыкнуть, что они живут в этой летней столице, и не надо ее передвигать, переносить в другой город куда-нибудь на 2000-3000 южнее километров, в какой-нибудь, для начала, там, Воронеж и так далее. Это равносильно перенесению климата севернее.
0: Да.
1: Вот. Ну и, конечно, со временем, не сразу, изменится и сам генотип горожанина средней полосы. То есть изменится разрез глаз, цвет кожи потемнеет, потому что нужно будет защищаться от солнца, щуриться и вырабатывать в коже витамин D, смуглеть. И со временем потомки какого-нибудь Матвея Петровича Сидорова будут выглядеть вполне как заправские представители африканских стран или каких-нибудь Гавайев или Юго-Восточной Азии.
0: Да. Первый начальник управления внешних связей Департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике города Москвы Алексей Андреевич Малинников у нас был в гостях. Это была программа «Пульс города». Я надеюсь, что вы заинтересовались, удивились и с нетерпением ожидаете вот таких вот изменений в нашем с вами городе. Ну, а у микрофона мой ведущий Артем Белов. Всего вам доброго.
1: До свидания. Спасибо.

0: Шоу-биз-ревью на радио Чипльдук.
1: Привет, это Шоу-биз-ревью, и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. На этой неделе весь ароматный мир подиумов, парфюма и гламура взбудоражило известие, что рыжеволосая Пегги Уэйр, новое лицо косметики Lavage, усыновившая месяц назад 8-месячного пакистанского малыша из бедной семьи, отозвала свой иск на сумму 24 миллиона долларов против Эба Финхорна, похоже, после неудачи в Glamour 5, окончательно порвавшего с Кеном Эпплтоном, рулящим последнее время с Ринго Гэзми в Kings of Scream, несмотря на напряги с Володей Каринским, мужем и продюсером новомодного секс-символа Джоли Паулины Рене и даже положившего глаз на Жизель Бюнхен. Похоже, Эбу Финхорну нравится отсиживаться в уютном шале на Мейсон-Айленд, делая холостяцкие вылазки на пару с Микки Рурком на Стрипдорс Парк Авеню и опустошительные набеги в павильоны студии Dream Street Shots, отнимая у продюсеров сериалов «Котики на крыше» и «Это не ты, дочка» шанс на спасение от своей харизмы. И верно, обаяшка Эбби еще ни разу не уходил с LH Globe без контракта на дюжину-другую миллионов зеленых. В свою очередь Ромеро Чандлер, владелец LH Globe, регулярно эпатирующий почтенную публику элитного скайп-клаба, где любит засветиться даже сам Уэйн Шапиро с Ритой Хаски, своими выходками в стиле старого фрика Джерри Демола и подаривший Рики Доджу из Рубая Рэп шубу от Наки Мискони, потянувшую на аукционе Бависта на все 200 тысяч с гаком, давно спелся в прямом и переносном смысле со сладкоголосым солистом Уинглс Бра, которого он поцеловал в губы на церемонии награждения, хоть и за кулисами, но под вспышки папарацци, перепутав его в потьмах, как он утверждает, с самой Лайзой Мэнди Помпело. Как будто

будто это что-то меняет. Правда, мужики? Это был шоу-биз-ревью с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся. Или, как говорят во Флориде на 9-й парковой, see you later, alligator.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Щи из кислых детей. Отобрать детей самыми кислыми физиономиями. Выкупать в лимонной кислоте и попробовать. Слишком кислых сразу выставить за дверь. Остальных посадить в кастрюлю, залить по уши водой и варить, варить, варить, пока не повеселеют. Хороши щи из кислых детей.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Уважаемые юзеры, на радио «Чип Льдук» проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции «Чип Льдук».
1: Quick News на радио «Чип Льдук».
2: Начинайте. Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
3: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение. Но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
2: Просто это моя мечта быть диктором.
3: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
2: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики.
3: Жителям Нью-Йорка. Ну, такой городок есть.
2: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
3: колокольчики. Неужели такое трудно?
2: Жителям.
3: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз. Жителям.
2: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
3: На щиколотку.
2: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания. Для отпугивания крыс.
3: Что смешного здесь? Я не понимаю.
2: Крысы. Не страшно.
3: Неужели крысы так смешно?
2: Это страшно.
3: Давайте продолжаем.
2: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
3: Один грызун, наверное. Приходится,
2: да?
3: Ну, можно.
2: Один грызун.
3: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
2: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
3: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
2: Я понимаю,
3: это же очень
2: красиво. Не я же буду делать.
3: Это же, ну, красиво старались.
2: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
3: Так.
2: Но их господству приходит конец.
3: Конец приходит им, правильно?
2: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
3: Правильно.
2: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
3: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь
2: звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
3: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
2: Ну, вы как-то уже определитесь.
3: Нет, определяться будете вы.
2: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика.
3: Принтер, вы что, не знаете?

0: прибор такой, устройство
1: домашнее? Знаю.
0: Ну вот, на 3D принтере.
1: На 3D.
0: На каждом браслете есть что?
1: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
0: Да, выглядит стильно.
1: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное...
0: Культурное.
1: Наследие города.
0: Города.
1: Города. Извините.
0: Города, огород.
1: Есть
0: здесь
1: даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные переносчики.
0: Переносчики.
1: Переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши.
0: Хорошо.
1: И они готовы поделиться ими со, всем, со всеми...
0: Ими или ими. Ну, это так,
1: желающими, желающими и нежелающими.
0: Здесь, кстати, вот разные ударения. Со всеми желающими... Нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
1: Ой, как это запомнить?
0: Ну, хорошо, постепенно потом.
1: Желающими и нежелающими.
0: Вот,
1: вообще даже странно, что колокольчики...
0: Странно. Вообще даже странно, что...
1: Вообще даже странно, что колокольчики...
0: Колокольчики.
1: Колокольчики вот. На щеколотку в Нью-Йорке изобрели только в
0: 2020-х.
1: В 2020-х.
0: Нет, знаете, наверное, правильнее все-таки в 2020-х.
1: В 2020-х.
0: Ну, в общем, талько недавно, правильно?
1: Талько недавно. Талько...
0: В этом году.
1: В этом году.
0: В этом году. Году.
1: В этом...
0: Вы меня даже самого видите, попутаете. Учишься,
1: это были новости на радио Чипыльдук. В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
0: Берегите себя.
1: Берегите себя.
0: В студии был корректор Казимир Морозович. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот? Ой. Кастинг следующий.
2: Quick News на радио Чипыльдук.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21:21. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: olen tulessa.
1: Kokossa humppaan juhannuksena.
2: Oh, oh, oh,

0: Объявление 1 сентября на школьной площадке.
1: Уважаемые учащиеся и их родители, просьба соблюдать порядок. Первыми в школу входят... Первыми входят ученики первого и бизнес-классов.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

Un moment, s'il te plaît. François.

Alors dis donc, ce soir, honneur

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: quit it now.
1: Traffic Control.
2: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
3: Антон, вы меня хорошо слышите?
4: Да, Игорь, замечательно. Начинайте вашу новость.
3: Хорошо, тогда я выхожу в прямой эфир.
4: Выходите.
3: Нет, выхожу. Я нахожусь на Комсомольском проспекте города Москвы. Здесь уже полтора часа стоит гигантская пробка. И вот сейчас, похоже, благодаря совместным усилиям работников ГИБДД и Мосводопровода...
4: Игорь, минуточку, вы понимаете, о чем вы говорите?
3: Не совсем, Антон, но я продолжаю. Так вот, совместным усилием работников ГИБДД и Мосводопровода она наконец-то будет ликвидирована. Антон,
4: вы... Да, меня... Игорь.
3: Антон, вы понимаете, о чем я говорю?
4: С трудом, Игорь, но продолжайте.
3: Спасибо. И, кажется, пробка начинает рассасываться.
4: Игорь, минуточку, вот тут вам... Наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите.
3: Дело в том, что я сам не совсем понимаю, о чем я говорю. Но я продолжаю. Дело в том, что привезли огромный рассасыватель. Вы меня слышите,
4: что,
3: Антон?
4: Что привезли?
3: Рассасыватель. Рассасыватель!
4: А, теперь понятно.
3: Это рассасыватель, закупленный в Америке. Он будет рассасывать пробку. Слышите? Он начал рассасывать. Рассасывание началось! А то...
4: Погромче, пожалуйста!
3: Идет то!

0: You got wings, I got wings. All we got, you got wings. When we get to heaven, we'll put on wings, gonna fly. Cadillac never dies. The finance company is dead. I'm away.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Мальмас нацеля сыв самый лишь в пенжисти. Лях из ума мир пример. Гаргана на штурваз, штулы не лапцы. И не здесь взирповых сныверцы. И вы фёк карпы вятся с влам рцикра.
3: Сидел их на яс. Исер лажный дню призырп. И блестя в засэндрицкой. И не адысиз. Отдавя сыстенца по земному. Визивс. С ища вызывается у хапси бестал здесь, а высок.
2: Сарсиртель стивят стриптоу, и сер эля вадны стрипф, бата удаганный нашли лазу пену фамрк, киреля фейгрейдз, марца их правых сны или мртасти, и рюйх на им шаб с мальмас на циля сывксам, и рюйх на им шаб с лавренем нан.
3: Энни щерба дай рюпсов мигрейс, в сейбвяс и ам сифяз усипнул. Да и рубцов без старой дефекции серый любви стазы не играли от винных ключ. Снили там сырота и не щерба. Лазак саили и цивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Маджуга какой-то, Юрий. Всегда готов, Подольск на связи.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да.
4: Юрий.
3: Да.
4: Радио Чипальдук. Кто потрепан там? Кто потрепан?
2: Юрий.
4: Юрий, кто-то потрепан у вас там. Радио Чипальдук на связи.
3: Да. Деревня Кленовка приветствует.
4: Радио Деревня Кленовка на связи.
2: Связь какая-то у вас там деревенская.
3: Да, у нас тут в деревне космонавты по телевизору летают.
4: Космонавты в Кленовке, известный сюжет. Все мы помним, все любим. Чего
3: новенького? Да, тут особенные космонавты.
4: Угу. Вот. Чего новенького на Плюке? Как дела?
3: Дела отлично. Снег белый, пушистый, много. Угу. Буксуем периодически.
4: Так.
3: Слушаем Чипальдук.
4: Главное, буксуй, да не пробуксовывай, правильно?
3: Да не перепобуксовывай. Совершенно верно.
4: Хорошо. А как Чипальдучица в целом? Все более-менее?
3: Да, более-менее. Вот, собственно, продвигаем Чипальдук. Планировали поехать через всю страну на автомобиле.
4: Угу. Так сказать, вот. Ударить автопробегом.
3: Да, прорезать Россию Чипальдуком, вот, останавливаясь во многих городах, знакомясь с людьми.
4: Только вчера смотрел.
2: А на каком транспортном средстве?
3: Toyota Prius. Угу. Такой гибридный, волшебный.
4: Не забыть посетить Удоев и Лучанск.
2: Это гибрид чего с чем? Автомобиля с самолетом?
3: Это электроавтомобиль и, собственно, автомобиль... Ну, такого уже, наверное, прошлого, бензиновой версии.
2: Ага. Ну, это есть два... еще паровые автомобили, гибрид паровых с конной тягой. Да.
3: Они уже, наверное, страну-то не прорежут.
4: Вы считаете, что ее надо резать, да, страну, как-то вот прорезать?
3: Чипальдуком прорезать именно, потому что по-другому никак не получится.
2: А что сподвигло вас это как-то вот пообщаться-то? Что-то не хватает в ближнем круге с кем поговорить?
3: Да нет, хватает, просто мы как-то все-таки как-то вместе решили написать.
4: А как населенный пункт ваш, вот насколько много там поклонников Чипальдука?
3: В деревне Кленовке нас двое.
4: Потому что у нас вот на карте обозначено в Кленовке 5 человек, потому что как бы, да,
3: 5
4: как
3: человек это? Да.
2: В IP-адреса, да.
4: В IP-адреса,
3: поэтому... Как собрать? Как
4: вас,
3: собрать?
4: Вот вы, пожалуйста, у вас еще...
3: На полянке-то здесь.
4: Да, еще трое где-то там затесались,
3: где?
4: Поэтому...
3: Где же они?
4: Вот вы должны их найти.
2: Надо походить по деревне, так.
4: Поспрашайте, сколько всего жителей в Кленовке?
3: Ну, я так думаю, человек около 50, наверное.
4: Ну, так вы же что же, с каждым
3: надо
4: поговорили
3: идти,
4: уже?
3: Надо идти, знакомиться.
4: Да, еще трое где-то прячутся.
3: Как вы считаете, как вычислить?
4: Очень хороший вопрос.
3: Что спросить?
4: Вы знаете, мне кажется, что надо поступить по старинке. Нужно закинуть приемник закинуть на плечо и пройти, чтобы звучал Чипальдук. И если кто-то высунется...
3: Свет
4: загорется, хоп! Есть предпосылки. Даже, поймите, если он не слушал Чипальдук, если он не из тех троих, шансы, что ему понравится Чипальдук, повышаются.
3: А, свет загорится во всей деревне.
4: Не, ну если в 4 утра пройдетесь, да, безусловно, но не обязательно выбирать этот, скажем так, момент. Можно пройти сегодня.
2: Можно в 5 утра тоже просто подкрадывайтесь, стучите в ставни. Человек заспанный там. Кто? Что? А вы шепотом заговорщически так ему. Чипальдук. И по реакции, по его глазам безумным вы поймете,
4: да,
2: что-то ему это говорит или нет. И текст ответный тоже будет соответствующий.
3: Так, главное вот заметить сразу улыбку. Если улыбка появляется...
4: Да, в 4 утра, если
2: улыбка,
4: редко появится...
2: Да, будет добрая у большинства улыбка.
3: Да, потому что у тех, кто Чипальдук не слушает, обычно в 4 утра...
4: Совершенно справедливо.
3: Улыбка будет.
4: Но наша с вами задача не просто выявить этих троих, а умножить, приумножить, чтобы к концу года выйти на 50%.
2: Но это еще и можно делать в ходе автопробега. Действительно, вот, потому что когда расширяются вот эти Кленовки, это целое, можно, золотое кольцо из Кленовки.
4: Из Кленовки до Удоева. Помните, как?
3: Из Кленовки и до Читы.
2: Да, да.
4: Через Удоев и Лучанск. Помните, как у Остапа Бендера? автомобильное будущее Лучанска, оно прекрасно. Поэтому...
3: Обязательно.
2: Ну, радостно было услышать вас из Москвы. Далекий Подольск и деревня Кленовка там.
3: Да, спасибо вам огромное, что позвонили.
2: Да, мы даже...
4: Да нам это на самом деле дорогого стоило.
2: Мы, кстати, начали с конца, у вас свежая достаточно заявка. Мы иногда идем по порядку, там попадают 2005 год, 2006.
3: Это благодаря моей любимой девушке. Вот, это она наколдовала.
2: А вот это ее ник Маджуга или Маюга?
3: Маджуга, Маджуга Фэмили. Ну, такой вот у нас тут бренд нашей любви. Нашей семьи.
4: А-а-а. Тогда вы, когда у вас появятся как бы новички, те трое, которые... Да.
2: Нет, вашей фэмили.
4: Или вашей фэмили.
2: Появятся новички маленькие.
4: В общем, в любом случае, при обнаружении новых поклонников Чип и Льдук, сигнализируйте.
3: Хорошо, будем на связи. Спасибо вам огромное.
4: Счастливо.
2: Всего хорошего. До свидания.
3: До свидания.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, суббота, 16:22. Переход со станции метрополитена Мичуринский проспект Большой кольцевой линии на Солнцевскую. Талантливый юный исполнитель проходит кастинг шоу «Голос метро».

0: тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да, я слушаю.
4: Илья.
3: Да.
4: Здравствуйте. Вам привет от Анастасии Гапоненко.
3: Отлично.
4: Ага. А вы ей можете сейчас передать...
5: А кто это?
4: А это не важно. А
5: нет,
4: вы можете...
5: кто такая Анастасия Гапоненко, человек спрашивает.
4: А кто такая Анастасия Гапоненко? Не знаю.
3: Нет, я говорю, кто это? Кто это мне звонит?
6: Ты кто такой?
4: Да, это не важно, потому что вы сейчас можете, используя радио, передать привет ей.
3: А, это же радио Чепульдук, наверное?
4: Вот. Никто за язык вас не тянул, заметьте. Мы не навязываем.
5: Мы можем прекратить общение сейчас же.
4: Ну, что вы делаете сейчас, скажите? Вот чем?
3: Я сейчас иду по чудесному городу Челябинск.
4: Мы-то думали, вы в Москве.
3: Ну, я тоже думаю. Я в Москве буду только завтра. Сейчас я в чудесном Челябинске.
4: Тогда будьте кратким и очень содержательным. Быстро находите источник музыки, звука или каких-то бульканий. И развлекайте нас и всех слушателей.
5: Что-то давайте Челябинск.
3: Какую песню вы хотите, чтобы мы вам сыграли?
4: Мы хотим...
5: Ариэль была группа из Челябинска. Вот я единственное, что вспомнил, как старый пергюнт, что была группа Ариэль. Вот они были из Челябинска. У них было много хороших песен.
4: Хорошие
5: было коллектив. Ага.
4: Ну,
3: вот мы сейчас подойдем, кстати, как раз на улице к музыкантам. Они вот здесь сидят.
4: О, гениально! Я мечтаю, я обожаю такие ситуации.
6: Ариэль, как производщика.
5: Производщика, да.
4: Чтоб запрячь тебя, я утром отправляю.
5: Да. Они пели много, один
4: раз. Эта песня вообще-то Утесов исполнял когда-то. Лебедушка, Ариэль.
5: Ну, это если коренные челябинцы, они должны знать творчество Ариэль.
4: И самую хитовую их песню.
3: Ариэль, знаете? Да. Ариэль не знают они.
4: Не знают.
5: Комната не смеха. Знаю, да. Благодарствуйте, сударыня. Там столько было хороших песен. Ну, так, ну-ка.
3: Радио Чепульдук на проводе. Вот. И ребята сейчас, наверное, что-то сыграют. Тогда на свой вкус, хорошо?
4: Не, ну по нашим же заявкам.
3: Что-то
4: все-таки.
3: Челябинское. Что-то Челябинское, наверное.
4: Что-то Челябинское. На букву Ч тогда.
3: Ну что, я ребят ставлю?
5: Давайте.
4: Челябинский Чепульдук.
3: Ребята, мотор.
5: Давай. Телефон оставил и ушел.
3: Чтобы сыграть, давай играй.

0: Душа. Отлично. Душа. Из Челябинска ребята по нашей просьбе через с помощью Ильи.
1: Алло, вот ребята сыграли.
2: А мы думали, вы телефон бросили и пошли дальше.
0: А ребята себя, как эту группу называют? Как они себя позиционируют?
1: Как ребята себя называете? Как называете? Мы никак не называем, мы просто играем на Арбате. Но вообще, я играю в группе ГХ, гнилая хирургия. Эй!
2: Гнилая хирургия, прелесть.
0: На радио Чапульдук из Челябинска.
2: Подожди, они на Арбате, там арбатский Челябинск.
0: Челябинский Арбат. Есть Челябинский Арбат, или они на Арбате в Москве тоже играют?
1: Нет, это Челябинский Арбат.
0: Челябинский Арбат. Отлично, это прямой эфир, прямое включение. Ребят, слышали тысячи людей.
1: Все,
0: вот.
1: Спасибо.
0: Илья, мы вас будем продолжать еще, так сказать, заставать в разных городах России. И старайтесь быть ближе вот к всяким уличным музыкантам. Мы через вас будем знакомиться с народным уличным фольклором.
1: Хорошо.
2: Счастливо, Илья.
0: Спасибо, Илья.
1: Счастливо.
0: Из Челябинска по нашим заявкам.

it before. It ain't no use in calling out my name.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Дим Тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио Чипульдук повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио Чипульдук.
2: Вам слушали на эфир.

0: за радио Чапельдуку. А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последнему новостях» на Иване Зосимовых.
1: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарем. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думы, однако профильным комитету по труда и социальную политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному Национального университета Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещание.
0: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостей. И вновь... И вновь звучала хорошему музыка об радио Чапельдук.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

радио Чиппенук. Ужасно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Чиплдук. Шо говорите?

0: исполнении... В исполнении музыкального коллектива «Акын» прозвучал фрагмент композиции «Что тебе снится, крейсер Аврора?». По заявкам коллектива продвинутых асфальтоукладчиков со стрелки Васильевского острова. Оставайтесь с нами.
1: Nous avions tous le même âge. Le même âge, les mêmes joies.
2: Oui.
1: Quand un jour, dans le village, un vieillard homme nous raconta ses séjours au fond des mers, dans un beau roro sous-marin vert. Aussitôt,

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?